0: Зима бы не попадала в окно в школе. Петлю угарный ветер замахивает. А я глядел нарядно, как и в галстуке. И вдруг подумал, стоит схватить. Она совсем уехала. Над лесом рвутся силуэты. Меня в колодец к швабрам. Барахтаться в холодной одиночке. Где сырость с ночью спят в обнимку. Ты на кавказец. Профуфрил в экспрессе. Вот что вы полный мной фру-фру, а есть плюк-плюк, прикалившийся в окорах. Дикостоломный осьмизуб мастыш прищелкнет. Начался уездный гвоздь в селезенку. И все же живу. Уже третью потемневку. В слякоти в спуде. Ничего, привыкаю. Хожу на службу и даже ежедневно, что-то гляну в английский святой. Имя не произношу, живым решением, стиснув виски, стараюсь выполнить предъявленные обещания. Да, спокойно, а не миленькая, заставили меня рекомендовать на доктор, заняться шутцами сделанной оборудованием. Меня зажал в душу, отворяясь без памяти, стучу в камеру, знаю,
1: а раньше, чем пройти по перестанку, Да, сорвана! Отвала!

0: слушай, должен, во-первых, не воровать, то есть зарплата должна быть такая, чтобы достойно кормить семью, вот, и коррупционная безопасность должна быть служба. Во-вторых, государство должно получать с рынка квалифицированную рабочую силу для выполнения своих обязанностей. То, что тоже предполагает некая практика. Значит, с моей точки зрения, уровень конкурентоспособности в регионах государственных служащих и без повышения, без нынешнего повышения, был уже...
1: Вот так вот,
0: Одновременно, по-видимому, из Усты произойдет переход на отраслевые системы оплаты труда бюджетников. То есть будет введена отдельная отраслевая сетка в образовании, в здравоохранении, в культуре. При этом по проведению отдельной сетки, вероятно, выигрывают, так скажем, более высокопоставленные бюджетники. То есть в вузах это профессора,
2: Let's go.